Скажите мне, что вы на себе любите? Да? Что вы на себе любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешно.

0: Васим спят.
1: О, да, дружка.
0: Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Annette X there. Her debut album won the Apollo Critics Prize, marking her as one of Europe's most exciting new soul voices. The 1984 Tokyo masterpiece that became a viral sensation decades later. It's the sound of urban loneliness wrapped in disco soul. Here's Plastic Love.